Там, где речка баловница, по камням течет струится, там, где лес густой шумит, дом бревенчатый стоит, сказка ждет уже в окошке, мы послушаем немножко. Тишина, все крепко спят, лес баюкает, козлят.

0: я спешу. Каша здесь, капуста рядом. Ешьте, очень вас прошу.
1: Не волнуйся, все съедим. Мами, здесь посидим.
0: Ох, волнуюсь я за вас. Слезы капают из глаз.

Отворите поскорее вам ваши двери. Я устал, я голодная, как зверь. Ба-ба-бу-ба, ба-ба-бу-ба, ба-бу-ба. Воскормила я, поила молоком, а теперь мой голос даже не знаком.

порогами на буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отваляйте, не валяйте дурака. Это слишком охрипшая слегка.

0: шу, шу,
1: шу, скажу. Через час, а может раньше, ваша мамочка придет.
2: Дом в порядок приведите,
3: а не то.